0: шаша.
1: Майли, май Григори, унде плекасма?
2: Или ту жака?
3: Бини, мама.
2: Григори ту фака тромпета?
3: Бини, мама.
2: Шо трек латоба, май?